негором под пяди посмотри кань. Эй, не сагади, какие не сади, порно лань. Видя с тобой наши доли, видя с тобой.